0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
2: Луи Армстронг. Go down, Moses. Go down.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stena T4L. Больше технологий и комфорта – Stena T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
11: Цена действительно на модель Tenet. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
13: Твиги.
14: Твиги.
13: Твиги.
15: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер. В фильме «Твиги». В кино с 24 сентября. 18+.
16: Радио «Монте-Карло».
17: «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
3: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: С днем города, любимый Ростов-на-Дону. В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103 783 204 8605. Категория 6+.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
5: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Туроператор Фанансан и Национальная туристическая организация Катара «Визит Катара» заключили соглашение о совместной организации чартерных перевозок из России. Меморандум стороны подписали в рамках Arabian Travel Market в Дубае. Запуск чартерной цепочки предварительно намечен на октябрь. Рейсы планируют выполнять на протяжении зимнего сезона. Вылеты в Доху предполагаются из двух российских городов – Москвы и Екатеринбурга. На данный момент Фанансан и партнеры продолжают подбирать авиакомпании для выполнения программы и ведут переговоры с потенциальными перевозчиками. Согласно предварительным планам, за зимний период перевозки должны доставить в Катар свыше 22 тысяч туристов из России. Помимо организации перевозки, стороны намерены совместно продвигать направления на российском рынке. В рамках сотрудничества предусмотрены рекламные активности, образовательные вебинары для представителей турбизнеса, роуд-шоу, а также специальные программы мотивации для розничных туристических агентств.

0: Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
11: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Куда срочно перенести рабочие чаты?
14: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
15: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
16: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
17: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
18: «Пятерочка» доставляет.
19: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
20: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «G-Land J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «G-Land».
21: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
23: «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Алло, ну, как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Пароль
5: ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключайтесь. Включите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр».
10: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем до плюс 22.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 Юси Дон. Проектные декларации на сайте наш.дон.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама. В
7: эфире новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: Майкл Джексон. Шоу, посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость Гаго Джексон. 2 октября. ДК «Ростсельмаш». 12+.
12: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Оружие НАТО может устареть к началу потенциального следующего конфликта. Останется невостребованной нынешняя тактика Североатлантического альянса. Изменения на поле боя происходят очень быстро, пишет Reuters. По их словам, во время конфликта на Украине адаптация техники происходит за недели, тогда как натовский блок закупает и разрабатывает системы годами, а иногда и десятилетиями. Дешевые беспилотники изменили ведение боевых действий, уточнили собеседники агентства. Президент России продлил продовольственное эмбарго до конца 2028 года. Владимир Путин подписал соответствующий указ. Эмбарго действует в России с 2014-го. Оно касается мяса, рыбы, молока, овощей, фруктов и некоторых других категорий товаров. Ограничения были установлены в ответ на недружественные действия стран Запада. Количество зарегистрированных преступлений в России за 8 месяцев снизилось более чем на 16% по сравнению с прошлым годом. В МВД сообщили, что тяжких и особо тяжких стало меньше почти на 22%. Число убийств и покушений снизилось на 10%, грабежей на 15%, а всех видов мошенничества почти на четверть. Особенно заметно сократилось число преступлений с использованием информационных технологий сразу на 32%. На 21% сократилось число ДТП с пьяными водителями, а погибших в таких авариях стало меньше на треть. С 1 октября самозанятые не смогут через онлайн-платформы работать с одним заказчиком более 60 часов в месяц на протяжении полугода. Об этом пишет РБК. Если лимит превышен, площадка должна приостановить заказы между этим исполнителем и заказчиком. При этом самозанятый сможет продолжать работать с другими клиентами через ту же площадку. Прямых договоров и заказов без почасового учета правило не касается. Штрафов для самозанятых не предусмотрено, но заказчику могут доначислить налоги и взносы, если отношения признают трудовыми. ФК «Ростов» в сухую проиграл «Динамо» в домашнем матче в рамках 9-го тура российской премьер-лиги. Когда прозвучал финальный свисток, счет составил 0-3 в пользу гостей. На 35-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счет, завершив контратаку своей команды. На 78-й минуте полузащитник «Белоголубых» Виктор Акишор забил ударом в дальний угол. На 88-й минуте Тюкавин реализовал пенальти и установил окончательный счет. Эта победа позволила «Динамо» подняться на второе место в турнире таблицы РПЛ. Для Ростова же матч сложился неудачно, команда не смогла набрать очки в родных стенах. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 84 рубля и 51 копейка, евро 97 рублей и 50 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове облачно с прояснениями, без осадков и плюс 22. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается в 3 балла, местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны на Российской улице Минжинского от остановки улицы Гресянка до улицы Веропановой, на Ворошиловском проспекте от площади Гагарина до Лермонтовской улицы и на Киргизской улице 50-летия Россельмаша от Беломорского переулка до улицы Страны Советов. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
4: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
5: Реклама.
6: В эфире новости.
7: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
11: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Майкл Джексон. Шоу посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость Гаго Джексон. 2 октября. ДК Россельмаш. 12+.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Журнал «Тайм» впервые опубликовал список 100 самых влиятельных людей из мира искусства. В него вошли художники, фотографы, скульпторы, а также кураторы, филантропы и руководители музеев. Перечень разделен на несколько разделов: лидеры, титаны, иконы и инноваторы. В первую часть включили фотографов Тарин Саймон и Вольфганга Тилманса, художников Эми Шеральд и Кэрри Джеймса, перформершу Ан Имхоф. В секции «Титана» оказались певица Алишия Кис и ее супруг, рэпер Swizz Beatz, гендиректор LVMH Бернар Арно, неоконцептуалистка Дженни Хольцер, скульптор Симон Ли и и-артист Рифи Канадоу, директор Музея искусства Лос-Анджелеса Майкл Гован. В число икон включили Бэнкси, Дэвида Хэммонса, художницу по текстилю Шейлу Хиггс, филантропа и бывшего председателя музея МОММА Рональда Лаудера, керамистку Магдалену Адуну, архитектора Аннабель Селдов. Как инноваторов отметили Лорен Холзи, Маурицио Каталан, Тревора Паглена, Элисон Лучс, Кристин Сан Ким, Ларун Сабу Хамдан, Девана Родригеса, Кайлера Митчелла, Даниэль Маккини. Аманда Сайфред и Томас Садоски объявили о расставании после 9 лет брака. Актеры сообщили People, что уже некоторое время живут отдельно и пришли к выводу, что такое решение будет правильным для них и их семьи. При этом они подчеркнули, что намерены сохранить близкие отношения. Сайфред и Садоски познакомились в 2015-м во время работы над бродвейским спектаклем «Как мы живем» и год спустя вновь встретились на съемках фильма «Последнее слово». В 2016 году они начали встречаться, а в марте 17-го тайно поженились. У пары двое детей, дочь Нина и сын Томас-младший. Актеры долгие годы старались не выносить семейную жизнь на публику и жили с детьми на ферме в штате Нью-Йорк. Еще в январе 26-го Сейфред рассказывала Вог о поддержке мужа и его готовности жертвовать собственными возможностями ради ее карьеры.

0: улицы мира на радио Монте-Карло.
1: Бульвар Уилшер. В Лос-Анджелесе, городе ярких огней и больших казино, находится бульвар Уилшер. Широкая улица протяженностью 24 километра. Когда-то в начале 20 века влиятельный строительный магнат Генри Гейлард Уилшер поспорил, что Лос-Анджелес протянется до самого океана. Так и произошло. Сейчас бульвар Уилшер – одна из главных улиц города, которая идет от самого центра до Тихоокеанского побережья. Активная застройка бульвара Уилшер началась в 20-х годах прошлого века. Тогда среди архитекторов был популярен арт-деко, поэтому большинство зданий, расположенных на этой улице, выполнены в этом стиле. Например, знаменитый Balox Уилшер – люксовый универмаг, построенный в 1929 году. Это был поистине волшебный магазин. На первом этаже находился парфюмный зал, стены которого были выполнены из женевьевского мрамора. Пол был сделан из травертина, а лифты — из красной латуни и никеля. На верхнем этаже здания располагались чайная комната и гостиная, где проходили модные показы. А на пятом этаже была сделана приватная комната для особых гостей. Здесь отдыхали и общались бизнесмены и политики. Увы, в 70-е годы 20 века популярность универмага стала падать, и в конце концов магазин закрылся. Сейчас здание Balox Уилшер принадлежит юго-западной юридической школе. Впрочем, к тому моменту в огромную торговую зону превратился уже весь бульвар Уилшер, а центральная его часть получила название «Миля чудес». Здесь находятся самые роскошные отели, небоскребы, бутики, рестораны и ночные клубы, где вечно кипит жизнь города.
0: Улицы мира. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
11: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
12: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
13: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
18: Да никаких.
17: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
18: Перевожу.
17: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
18: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
17: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
19: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
20: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
21: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
22: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
23: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
24: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: банкротства. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Пароль ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
2: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Слушайте радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем до плюс 22.
2: Реклама. Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
3: С днем города, любимый Ростов-на-Дону. В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
4: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
5: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Иран отказался открыть Ормузский пролив до ухода Трампа и Нетаньяху с постов. Президента США и премьера Израиля необходимо лишить власти, заявил советник верховного лидера по политическим вопросам Мохаммад Багир Залькадр. Ранее иранское представительство при международных организациях в Вене сообщало, что Тегеран призвал приостановить членство США в МАГАТЭ. Вашингтон нарушает положение устава Международного агентства по атомной энергии. Число жителей Земли, столкнувшихся с голодом, к 2030 году может достичь 520 миллионов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом РИА Новости заявил глава отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков. Он подчеркнул, что при прогнозировании не учитывались другие потенциальные неблагоприятные факторы, такие как экстремальные погодные явления, которые могут усугубить ситуацию. Предварительный ущерб зафиксировали в двух городах и одном районе Ростовской области после атаки БПЛА, произошедшей в ночь на 18 сентября. Информацию опубликовал губернатор Юрий Слюсарь. В Батайске пострадало остекление частного дома. В Азове пострадали остекление, кровля и заборы 5 частных домов и 4 машины. Повреждены газовые трубы, из-за чего приостановили подачу газа. Угрозы нет. Также отметили 2 обрыва электропроводов. В Неклиновском районе пострадали кровля, остекление 8 многоквартирных домов, повреждения получили 4 автомобиля. На местах происшествий работают оперативные службы. Отмечается, всего в течение ночи в Ростовской области уничтожили более 50 БПЛА в Батайске, Таганроге, Ростове, Азовском, Мясниковском, Аксайском, Каменском, Матвеево-Курганском районах. Почти каждая вторая российская розничная компания планирует в ближайший год сократить расходы на сотрудников из-за внедрения ИИ, пишут «Известия». Интерес бизнеса к таким технологиям растет на фоне снижения рентабельности и усиления конкуренции за покупателей. Компании уже используют ИИ для подбора персонала, формирования цен и оптимизации торгового пространства. При этом доля ритейлеров, направляющих инвестиции в IT на развитие бизнеса, за год выросла до 74%. Новый учебный внеурочный курс об отечественном кино разработан для учеников 10-11 классов. С этого учебного года его преподавание началось по выбору школы, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России Максим Костенко. По его словам, курс знакомит старшеклассников с отечественным кинематографом как важным источником осмысления истории страны и позволяет увидеть события 20 века через художественные образы. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 84 рубля и 51 копейка, евро 97 рублей и 50 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове облачно с прояснениями, без осадков и плюс 22. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны на улице Минжинского от Троллейбусной до улицы Веропановой, на Ворошиловском проспекте от площади Гагарина до Красноармейской и на проспекте Михаила Нагибина от улицы Ларина до проспекта Ленина. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Минотавр Андрея Звягинцева станет французской заявкой на «Оскар-27» в категории «Лучший международный фильм». Решение приняла национальная комиссия после финального отбора 5 картин. Фильм рассказывает о руководителе крупной судоходной компании, чья жизнь начинает рушиться из-за семейного кризиса, профессиональных проблем и перемен в стране. Главные роли исполнили Дмитрий Мазуров и Ирис Лебедева. Картина снята на русском языке и стала возвращением Звягинцева в конкурс Каннского фестиваля, где получила гран-при. Ранее режиссер дважды номинировался на «Оскар» от России с «Левиафаном» и «Нелюбовью». Шорт-лист международной категории объявят 15 декабря, номинантов 21 января. Джессика Честейн получила главную роль в новом сериале Netflix «The Retrievals», который создает Молли Смит-Метцлер, автор уборщицы истории матери-одиночки. Вместе с ней в проекте сыграют Эмилия Джонс и Эми Райан. Сюжет основан на одноименном подкасте Сьюзен Бёртон и рассказывает о скандале в клинике репродуктивной медицины Йельского университета. Медсестра похищала фентанил, предназначенный для пациенток, и заменяла его физраствором, из-за чего десятки женщин перенесли процедуры по извлечению яйцеклеток без полноценного обезболивания. Честейн сыграет бывшего историка искусства Кейтлин Лангреф, которая после 10 лет неудачных попыток забеременеть становится одной из истиц в деле против клиники. Премьера сериала пока не назначена.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Трдельник. Есть слова, по которым сразу угадывается страна происхождения. Одно из таких названий – трдельник. Знаменитая чешская сладкая выпечка с характерными пропущенными гласными. Первое упоминание о трдельнике относится к XII-XIII векам. В те времена его готовили на праздниках и ярмарках как символ изобилия и радости. По одной из версий, трдельники придумал пекарь из Чески Крумлова, который поставил свою умелую дочь печь трубочки из теста прямо на глазах у покупателей, демонстрируя мастерство и привлекая посетителей. Трдельник представляет собой раскатанное тесто, обернутое вокруг деревянного или металлического вертела, который называется трдло. Именно с его помощью формируются короткие трубочки или бочонки. Подобная выпечка существует и в других странах. В Венгрии и Румынии ее называют кюртюшкалач, а у нас исторически были просто сладкие трубочки. Любопытно, что слово «трдло» с чешского можно перевести как «дурак» или «бестолочь», возможно, из-за пустоты внутри трубочки. Чехия, Словакия, Венгрия и Румыния до сих пор спорят, кого из них считать родиной трдельника, но большинство знатоков советуют отправляться за настоящим вкусом именно в Чехию. Здесь ежегодно выпекают самый большой экземпляр, постоянно обновляя собственный рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. В России трдельники стали популярны относительно недавно. Сегодня их готовят на гриле, обсыпая смесью сахара и орехов, и подают горячими, с хрустящей корочкой снаружи и мягкой ароматной серединкой внутри. Этот сладкий бочонок остается символом чешских ярмарок и подарит каждому кусочек праздника и радости.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
11: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В «Ленте»

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобиль от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
8: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Алло, ну, как там с бизнесом?
7: Что? Вы кому звоните?
6: Твоему бизнесу звоню.
7: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
9: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
2: Идея записать композицию «Something Stupid» дуэтом Фрэнка Синатры и его дочери Нэнси пришла в голову продюсеру певицы Ли Хейзлвуду. Как-то Фрэнк, общаясь с Ли, включил ему эту песню в исполнении Карсона Паркса и Гейл Фуд и спросил, нравится ли ему трек. Хейзлвуда тут же осенило. «Ты должен спеть эту песню с Нэнси. Если ты этого не сделаешь, я сам с ней спою», — сказал Ли Синатре. Долго уговаривать Фрэнка не пришлось.
1: Фрэнк Синатра. Something Stupid.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем до плюс 22.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Реклама.
8: В эфире новости.
9: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
10: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Днем города! Любимый Ростов-на-Дону! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
13: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
14: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
15: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
16: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
17: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
18: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 10 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Дональд Трамп указал на прогресс в создании базы сухопутных войск США в Польше. По словам президента, в ближайшее время будет объявлено о месте, где появится объект. На новой постоянной базе планируется разместить около 5000 военнослужащих. Варшава выразила готовность взять на себя все расходы по строительству и обустройству объекта, что оценивается в 2 миллиарда 700 миллионов долларов. Россия и Украина провели гуманитарную акцию по воссоединению семей. Как пишет «Коммерсант», 15 человек отправились из России на Украину, еще трое с Украины в Россию. В основном это пенсионеры и маломобильные граждане. Встреча прошла в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Некоторые участники обмена не видели близких по 5-6 лет. Также накануне состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Россия передала Украине 252 тела, украинская сторона – 23. Трансляцию с избирательных участков всех регионов России на выборах в Госдуму ведут в Центризбиркоме. Наблюдатели по всей стране смогут видеть все, что происходит на участках в круглосуточном режиме, заявила Элла Памфилова. Она запустила стену с видеотрансляцией перед началом голосования. ЦИК предусмотрел необходимые меры на случай перебоев мобильной связи и передачи данных, которые могут возникнуть во время дистанционного электронного голосования, заявила Памфилова. Она подчеркнула, что непреднамеренные перебои в мобильной связи передачу данных не предлог для того, чтобы отменить голосование. С 1 октября покупателям станет проще решать споры с продавцами на маркетплейсах. Как пишет РБК, при обнаружении дефекта претензию можно будет направить прямо через площадку. Если товар оплачивали через маркетплейс, он должен обеспечить возможность вернуть деньги. А если он сам доставлял заказ, организовать и обратную передачу товара продавцу. Изменения затронут и самих продавцов. Они смогут отказаться от скидки, которую маркетплейс навязывает за их счет, без снижения рейтинга или ограничения доступа к личному кабинету. А повышение комиссии площадка должна будет предупреждать за 45 дней. С 8 часов утра 18 сентября в Ростовской области открылись участки для голосования. Свой выбор смогут сделать более 3 миллионов жителей региона, сообщает Донской избирком. Сегодня первый день, завершатся выборы 20 сентября. Напомню, в Ростовской области будут избирать депутатов Государственной Думы. Также пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного собрания и выборы депутатов органов местного самоуправления. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 84 рубля и 51 копейка, евро 97 рублей и 50 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове облачно с прояснениями, без осадков и плюс 22. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 3 балла, местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны сейчас на Малиновского и Всесоюзной, второй Краснодарской и Депортовой, в обратном направлении от проезда под железной дорогой до Коммунистического проспекта и на улице Вавилова, от Радиаторного переулка до Таганрогской улицы. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама.
7: В эфире новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
13: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
14: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
15: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
16: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Полететь из России в Японию или Южную Корею без пересадки пока нельзя, но ситуация может измениться. Москва ведет технические консультации с Токио и Сеулом о восстановлении прямого авиасообщения. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. По словам Руденко, переговоры идут на уровне российских авиакомпаний, транспортных агентств и их зарубежных партнеров. Он назвал диалог сложным, но отметил, что Россия рассчитывает на восстановление прямого сообщения. Прямые рейсы между Россией и Японией, а также Южной Кореи были прекращены в 2022 году. Сейчас речь идет именно о консультациях. Конкретных дат запуска рейсов авиакомпании и расписания пока не объявляли. Для путешественников возвращение прямых маршрутов стало бы заметным изменением. Сейчас поездка в Японию или Южную Корею из России требует подбирать стыковочный маршрут, тогда как прямой перелет сделал бы путешествие проще и потенциально сократил бы общее время в дороге. Интерес россиян к Японии при этом сохраняется. По данным, приведенным участниками туррынка, весной этого года спрос на туры в страну вырос примерно на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Увеличилась и глубина продаж. Туристы начали бронировать поездки на сезон цветения сакуры примерно за полгода до путешествия.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем до плюс 22.
2: Реклама.
3: С днем города, любимый Ростов-на-Дону. В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
4: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 11 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
4: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. 34% опрошенных россиянок хотя бы раз намеренно портили еду партнеру, когда были на него обижены. 12% признались, что делали это несколько раз. Исследованием, в котором приняли участие 1500 женщин, поделился ТАСС. Чаще всего поводом становились обидные слова во время ссоры. Их назвали причиной 50% участниц, которые прибегали к такому способу выразить недовольство. На втором месте оказалась забытая годовщина – 44%. Еще 31% назвали возвращение домой позже обещанного. Самый популярный кулинарный прием – добавить в блюдо ингредиент, который партнер не любит. Так поступали 38% опрошенных. Еще 31% пересаливал еду, а 19% делали ее острее. Идею использовать готовку как способ мести 37% россиянок подсмотрели в фильмах и сериалах. Еще 25% придумали такой способ самостоятельно, а 19% переняли его у подруг. При этом большинство участниц не стремились сделать еду совсем несъедобной. 56% лишь немного ухудшали вкус блюда, а 25% портили его заметно сильнее.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоиться вас. Национальные проекты России.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Представьте жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз, город-курорт на Каспийском побережье, в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз – ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
7: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
8: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
9: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр».
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
12: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем до плюс 22.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
3: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о необычных лотах. США выставили на продажу Rolls-Royce Silver Spark, который Майкл Джексон преподнес в дар своей матери Кэтрин. По словам продавца, автомобиль был изначально приобретен Джексоном вместе с братьями и сестрами в 84-м, как подарок ко дню матери, а с 99-го находится у нынешнего владельца. Вместе с машиной покупателю предлагаются оригинальные сервисные книжки, полный пакет документов, подтверждающих историю автомобиля, а также оформленный в рамку персональный номерной знак, который семья Джексонов подарила матери. Стартовая стоимость лота – 49 035 долларов. Часы легендарного американского бейсболиста Джо Димаджо, более известного как Джолтин Джо, продадут на аукционе за 104 миллиона рублей. Информация появилась на сайте компании по продаже винтажных и современных наручных часов Line Vintage. Речь идет об аксессуаре Patek Philippe с круглым циферблатом из желтого золота с цифрами Брюгге. Это, пожалуй, самые известные часы Patek Philippe, которые когда-либо носили профессиональные спортсмены и, безусловно, бейсболисты, говорится в заявлении. Часы выставлены на продажу за 1 200 000 долларов. Известно, что украшения подарили владельцу в честь получения им третьей награды MVP Американской лиги и победы нью-йоркской команды над Бруклин Доджерс в мировой серии. По оценкам, всего в мире было выпущено 180 экземпляров данной модели.

0: Особо важные персоны. На радио Монте-Карло.
1: Зинаида Гиппиус. «Мне нужно то, чего нет на свете». Эта строка Зинаиды Гиппиус могла бы стать не эпиграфом к ее творчеству, а лейтмотивом всей жизни. Поэт, прозаик, мыслитель, одна из самых загадочных фигур Серебряного века, она как будто всегда стремилась выйти за пределы возможного и в искусстве, и в личной жизни. Ведьма, богиня, легенда — так о ней говорили современники. И споры о том, кем же она была на самом деле, не утихают до сих пор. Эпатажная, свободная, резко выделяющаяся на фоне даже самых неординарных поэтов эпохи, Гиппиус разрушала шаблоны и в поведении, и в поэтике. В ее жизни было много эпатажа и свободы, но при этом стабильность. С мужем, писателем Дмитрием Мережковским, она прожила более полувека, несмотря на многочисленные романы и весьма нетрадиционные взгляды на брак. Впрочем, известна она не скандалами, а прежде всего своим уникальным литературным стилем и философской глубиной. Ее поэзия, особенно ранняя, была насыщена мрачной, почти мистической атмосферой. Многие стихи казались жутковатыми, словно заглядывали по ту сторону жизни и смерти. Первая публикация стихов Гиппиус состоялась в 1888 году в журнале «Северный вестник», когда ей было всего 19. Уже через 2 года она опубликовала первый рассказ, а затем и несколько романов «Мелкие волны», «Без талисмана», «Победители». В них критики отмечали постоянный мотив двойственности – ангельского и демонического в человеке. С течением времени ее литературный мир становился все более мрачным, тревожным и даже отчужденным от реальности. Возможно, именно эта эстетика и породила миф о ведьме или сатанессе Гиппиус. В начале 20 века Зинаида Гиппиус организовала один из самых влиятельных литературных салонов в Петербурге. Через него прошли будущие звезды Серебряного века – Александр Блок, Андрей Белый, Осип Мандельштам, Николай Гумилев и даже молодой Сергей Есенин. Для многих из них этот салон стал трамплином. После визитов туда их стали активно публиковать. Человек, любовь, смерть – эти темы волновали Гиппиус с юности и стали стержнем ее творчества. Она пыталась осмыслить не только человеческую природу, но и место души в мире, в котором Бог кажется молчащим.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
8: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
7: Я доволен.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
11: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСЕ-Агент». УГРН 120. 470-063-8570. Условия и тарифы на сайте asemtechagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений. Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Куда срочно перенести рабочие чаты?
8: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
10: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
11: Кэш можем.
12: Беспроцентный лимит на все. Можем?
11: Кэш можем.
12: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
11: Кэш можем.
12: И кэшбэк 5% можем?
11: Кэш можем.
12: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
13: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Корона.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове облачно с прояснениями, ночью плюс 17. Завтра пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 23 градусов днем.
2: Реклама. Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Чаби Чекер. Let's twist again. Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Чаби Чекер, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Чаби Чекер выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей. Чаби Чекер. «Let's Twist Again».

0: Реклама.
1: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
5: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Новый фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Томом Крузом «Диггер» может столкнуться с серьезными проблемами в прокате. По данным системы Energy, на старте в США картина пока претендует примерно на 20 миллионов долларов. Более точные прогнозы появятся после открытия предварительных продаж билетов во вторник. При этом официальный бюджет проекта Warner не раскрывает. По информации Page Six, производство могло обойтись студии более чем 180 миллионов. При таких расходах старт на уровне 20 миллионов станет крайне слабым результатом, особенно с учетом затрат на рекламную кампанию. Маркетинговая стратегия фильма тоже вызывает вопросы. Сюжет и жанр «Диггера» до сих пор остаются для широкой аудитории недостаточно понятными, а главным обсуждаемым элементом промо-кампании пока остается Круз в образе сильно постаревшего героя. Изначально проект позиционировался как потенциальный участник наградного сезона, однако коммерческие перспективы картины сейчас выглядят неопределенно. Если «Диггер» действительно провалится в прокате, Круз может вновь сосредоточиться на более привычных зрителям проектах. «Чернила» Дэнни Бойла, открывшие в этом году Венецианский кинофестиваль, выйдут в российский прокат 10 декабря. Действие фильма разворачивается вокруг медиамагната Руперта Мёрдока, который приобретает убыточную британскую газету и нанимает амбициозного журналиста Ларри Лэмба, чтобы тот превратил издание в коммерчески успешный таблоид. Новая стратегия строится на сенсационных заголовках, скандалах, сплетнях и материалах, способных привлечь как можно больше читателей. Однако успех постепенно меняет правила игры. Герои оказываются все глубже вовлечены в созданную ими систему, где граница между журналистикой и эксплуатацией чужих историй становится все менее заметной. Главные роли в фильме исполнили Джек О'Коннелл, Гай Пирс и Клэр Фой. Режиссером выступил Дэнни Бойл, на счету которого «Оскар», «Золотой глобус» и «Бафта». Он известен по фильмам «Миллионер из трущоб», «На игле» и «28 лет спустя».

0: Реклама.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAUSOFCOMBANK. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка SOFCOMBANK.RU. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
10: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
15: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
16: ОРВБ, ОКРН, 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
17: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
18: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Инфиниум» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента, полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
11: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
13: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове облачно с прояснениями, ночью плюс 17. Завтра пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 23 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о животных. Пользовательница Reddit рассказала, как стала жертвой путаницы с домашними животными. Девушка потеряла своего упитанного кота Наггета и долго не могла его обнаружить ни в квартире, ни на окрестных улицах. Около 11 вечера я в последний раз зашла на заднее крыльцо, и вот он сидит у ступенек. Я чуть не расплакалась, подхватила его на руки, занесла в дом и тут же заперла все двери, будто он собирался снова сбежать. И тут начались проблемы. Он вел себя неправильно, объяснила девушка. По ее словам, кот шипел на нее и не хотел вместе спать в кровати, как делал это прежде. Вместо этого он сидел у двери, просто глядя на нее. Хозяйка объяснила это психотравмой, которую ему нанесли несколько часов в одиночестве на улице, куда раньше он особо не выходил. Потом я обратила внимание на ситуацию с едой. Я наполняла его миску, а она исчезала примерно вдвое быстрее, чем обычно. Я даже вслух сказала своей соседке по комнате: «Думаю, он заедает стресс». Мы обе просто смирились с тем, что мой кот вернулся с 6-часовой прогулки на улице с тревогой и новым метаболизмом, написала автор. Спустя 3 дня она листала сообщество соседей по району в одной из социальных сетей. В нем она увидела пост от женщины, живущей в 2 домах от нее. Та потеряла своего рыжего в полоску кота по кличке Манго. Вспомнив об аналогичном окрасе Наггета, девушка ухмыльнулась. Бедная женщина. Половина кошек здесь рыжие и полосатые. Удачи ей с этим. Вечером я сидела на диване, а кот, которого я 3 дня подряд звала Наггетом, ел на кухне. Вдруг я услышала грохот из гостевой комнаты, а секундой позже из нее появился мой настоящий Наггет, весь в пыли и с таким выражением на морде, будто это я его чем-то побеспокоила. Оказалось, он порвал ткань под пружинным матрасом в гостевой комнате и все это время жил внутри кровати, вылезая поесть, когда никто не видел. Вот почему еда так быстро исчезала. Ее ели 2 животных, удивилась девушка. После этого она посадила Манго в переноску и отнесла его хозяйке. Та, несмотря на переживания, с юмором отнеслась к этой истории.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. В начале своей профессиональной творческой карьеры Луи Армстронг женился на известной джазовой пианистке Лилиан Хардин, с которой играл в креольском джазовом оркестре Кинга Оливера. Именно она стала первым негласным менеджером исполнителя и уговорила Армстронга собрать собственную группу Hot Five, ставшую настоящей легендой джаза. Луи Армстронг. Hello, Dolly.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» слэш «Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи» и HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android авто и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
11: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
12: Пароль.
13: ВТБ для бизнеса.
12: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
14: А второе?
12: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
15: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
16: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
4: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Конечно, можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Конечно, можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
8: Конечно, можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
8: Конечно, можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове облачно с прояснениями, ночью плюс 17. Завтра пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 23 градусов днем.
2: Реклама. Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 3 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: С днем города! Любимый Ростов-на-Дону! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
3: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Высоторимстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высоторимстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высоторимстрой».
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Мадонна откроет грядущую церемонию MTV Video Music Awards своим первым выступлением на премии за 23 года. Об этом объявили MTV и CBS, сообщает People. Последний раз певица выходила на сцену VMA в 2003-м. Тогда она исполнила попурри вместе с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Мисси Эллиот. В этом году певица не только выступит на VMA. Она получила 11 номинаций премии, больше, чем любой другой артист в этом году. В их числе категории «Артист года» и «Видео года» «The Confessions 2» «The Film», а также «Песня года» за трек «Bring Your Love», записанный вместе с Сабриной Карпентер. Поводом для возвращения стала и новая глава в карьере Мадонны. В июле она выпустила «Confessions 2», свой 15-й студийный альбом и продолжение культового «Confessions on the Dance Floor» 2005 года. На пластинке певица обращается к темам семьи, любви, утраты и первых лет своей карьеры. История Мадонны и VMA началась еще на первой церемонии премии в 1984-м. Тогда она исполнила «Like a Virgin», появившись из огромного свадебного торта в свадебном платье. Позже были «Express Yourself» в 89-м, «Love» в 90-м и «Bye Bye Baby» в 93-м. В 2003-м состоялось то самое выступление с Бритни Спирс и Агилерой. В 21-м году Мадонна неожиданно появилась на сцене, чтобы отметить 40-летие MTV. Церемония MTV VMA в этом году пройдет 27 сентября в Лос-Анджелесе. Ведущим станет Snoop Dogg.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло. Хайвей 401. В центре Канады есть шоссе, которое называют Королевским. Это Хайвей 401 в провинции Онтарио, одной из самых широких в мире. За масштаб и размах оно и получило свое неофициальное звание. На отдельных участках Хайвей 401 насчитывает до 18 полос движения. При этом именно он считается самым загруженным шоссе планеты. Летом по трассе ежедневно проходит до 500 000 автомобилей, и даже такая ширина не спасает от пробок. Они здесь обычное дело, несмотря на сложную систему разграничения потоков. Королевское шоссе начинается на западе у города Уинсор на границе с американским Детройтом и тянется на восток более чем на 800 километров до границы с Квебеком. Дальше дорога меняет название, а фактической конечной точкой маршрута считают Монреаль. Хайвей 401 — ключевая артерия национальной системы автодорог Канады. Движение здесь строго регламентировано. Максимальная разрешенная скорость — 100 км в час, а на одном из участков еще ниже. По нашим меркам это кажется медленно, но такие ограничения появились не на пустом месте. В 2014 году авария с участием нескольких грузовиков растянула пробку более чем на 100 километров, и это стало наглядным уроком для всей страны. Чтобы хоть частично упорядочить движение, трассу разделили на коллекторные и экспресс-полосы. В каждом направлении дорога идет в два уровня. Коллекторные полосы обозначены голубыми знаками, с них можно съехать почти в любом месте. Экспресс-полосы отмечены зеленым и ведут только к крупнейшим магистралям. Открыли Хайвей 401 в 1956 году. Тогда это была всего лишь четырехполосная дорога, проходившая через новые жилые районы и задуманная как объездная. Но города росли, трафик увеличивался, трассу расширяли, и все равно она так и не избавилась от пробок. По этому поводу канадцы любят шутить, что младенцы рождаются на Хайвей 401, растут на нем и со временем сменяют своих родителей за рулем семейной машины все на той же самой дороге.
1: Улицы мира. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Представьте жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
7: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр».
8: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
10: РВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
11: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
7: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
11: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
7: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
11: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове облачно с прояснениями, ночью плюс 17. Завтра пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 23 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
7: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: С днем города! Любимый Ростов-на-Дону! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупке от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
0: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о неожиданных находках. Под половицами Букингемского дворца обнаружили множество необычных предметов, пролежавших там десятилетиями. Все находки были сделаны во время реставрации здания. Так рабочие нашли под полом поношенные ботинки, пустую пачку сигарет «Силкат», которые когда-то курила королева Камилла, и фрагмент театральной афиши из газеты «The Standard» за 1889 год. Во дворце также были найдены купоны футбольного тотализатора за 1957 год и расписание приема дипломатов, который покойная королева Елизавета II проводила в 77-м. Там же были инструкции для сотрудников Королевского дворца. Согласно им, помощники должны следить, чтобы британские гости общались с дипломатами и не курили в определенных помещениях. Среди обнаруженных вещей также оказался билет на вист, организованный социальным клубом Королевского двора почти 80 лет назад. Кроме того, рабочие нашли под полом страницы газеты Daily Express за 66-й год. В них говорилось о тюрьме, где отбывали наказание преступники, которые в 63-м остановили почтовый поезд и похитили 120 мешков с деньгами на общую сумму 2 миллиона 600 тысяч фунтов. Рабочие также вытащили из-под пола фрагмент декоративной керамической плитки, старую оловянную кружку, бутылку английской родниковой воды и выцветшую коробку с шестью рождественскими открытками.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско.
6: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
5: Я доволен.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
5: Шарль Азнавур и Мирей Матье. «Ин ви д'амур».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове облачно с прояснениями, ночью плюс 17. Завтра пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 23 градусов днем.
2: Реклама. Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
3: Майкл Джексон. Шоу посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость – Гаго Джексон. 2 октября. ДК «Ростсельмаш». 12+.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. США готовы отложить введение новых пошлин против торговых партнеров. Тарифы не станут устанавливать до завершения запланированного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон. Его поездка намечается на 24 сентября. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пока остается неизвестным, изменится ли окончательный размер таможенных сборов. Ранее планировалось, что их повысят на 7,5%. Трамп с делегацией из представителей американского бизнеса посетил Пекин в мае. Фридрих Мерц и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине. Канцлер ФРГ и президент США затрагивали тему дальнейших шагов по прекращению конфликта, сообщил официальный представитель Кабмина Германии Штефан Корнелиус. По его словам, Мерц и Трамп также говорили об обстановке в Ормузском проливе и Красном море. Стороны сошлись во мнении о необходимости скорейшего открытия морских путей, добавил Корнелиус. На половине АЗС в Ростовской области отсутствует бензин марки АИ-95. Такая информация прозвучала на заседании регионального штаба по обеспечению нефтепродуктами. На сегодняшний день в Донском регионе бензин марки АИ-92 есть на 62% АЗС. АИ-95 можно найти только на 52% заправок, а дизельным топливом обеспечено около 74% станций. В области продолжают действовать временные ограничения на отпуск топлива. Власти ведут ежедневные мониторинг ситуации и решают вопросы доставки бензина и дизеля совместно с РЖД. С 15 сентября в России стартовал эксперимент по автоматизации отчетности в сфере образования. Решение закреплено в документе Кабмина, сообщает ТАСС. Теперь статистику будут собирать напрямую из государственных цифровых систем. Это должно заметно снизить бумажную нагрузку на образовательные учреждения. Координировать процесс поручили Рособорнадзору. Ведомство создаст отдельную межведомственную комиссию. Смешарики возглавили список произведений, которые россияне хотели бы показать своим детям и внукам. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование, мультсериал выбрали 15% опрошенных. Следом идут «Бременские музыканты», «Винни-Пух» и «Ну, погоди». В целом, 65% родителей уже показывают детям контент из собственного детства или собираются это делать. Чаще всего выбирают российские и советские мультфильмы. При этом большинство отмечает, что детям такой контент нравится. По информации Центробанка, доллар сегодня стоит 84 рубля и 51 копейку, евро – 97 рублей и 50 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове пасмурно, без осадков и плюс 22. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 6 баллов, движение затруднено. Наиболее протяженный затор сейчас на проспекте Соколова от улицы Варфоломеева до улицы Седова. Скорость в потоке снижена до 5 км в час, время преодоления затора более 20 минут. Около четверти часа потеряете на Большой Садовой от Крепостного переулка до проспекта Чехова, на Шабалдаева, площади Народного ополчения, Стадионной, от улицы Цезаря Куникова до Комсомольской площади и на улице Панфиловцев и Вятской от АЗС до улицы 50-летия Россельмаша. Также сложности с движением по Малиновского и Всесоюзной от Коммунистического проспекта до Портовой и по Большой Садовой от Буденновского проспекта до проспекта Чехова. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
4: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
5: Реклама. Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
6: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
9: С днем города, любимый Ростов-на-Дону! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103 783 204 8605. Категория 6+.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
13: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Вышел первый тизер-трейлер нового фильма Гая Ричи «Жена и пес» с Бенедиктом Камбербэтчем и Розамунд Пайк в главных ролях. Картина сочетает криминальный триллер с фирменной для режиссера историей о деньгах, мести и людях с непростым прошлым. В центре сюжета оказывается Флоренс, неожиданно получившая в наследство огромное семейное состояние. Ее брат выходит из тюрьмы и намерен расправиться с сестрой, которую считает виновной в своих бедах. Чтобы защититься, Флоренс нанимает телохранителя. На первый взгляд, неприметно конюха. Однако за спокойной манерой мужчины скрывается бывший криминальный авторитет, который когда-то обладал значительным влиянием в преступном мире. В фильме также снялись Джеймс Нортон и Энтони Хопкинс. «Жена и пес» выйдет в российский прокат в феврале при участии Каро Премьер. Завершились съемки криминальной драмы «Тяжелый люкс» с Паулиной Андреевой, Иваном Янковским и Юрием Чуртиным. Проект, который на раннем этапе был известен под названием «Палево», выйдет в онлайн-кинотеатре «Винг». В центре истории Ксения, жена состоятельного девелопера, привыкшая к жизни в достатке и высокому социальному статусу. Все меняется после того, как она случайно убивает любовницу мужа. Пытаясь скрыть произошедшее, героиня втягивается в торговлю поддельными сумками люксовых брендов. Режиссером сериала выступил Илья Аксенов, известный по проектам «Капельник» и «Мир. Дружба. Жвачка». Дата премьеры пока не объявлена.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Блёсткий угол.
1: Что общего у геометрии и кулинарии? На первый взгляд ничего, но иногда именно форма становится главным смыслом блюда. Так произошло с блёсткий углом. Свое название этот пирожок получил именно благодаря виду. Тесто складывают так, что получается угол с открытой начинкой. Со временем форма стала узнаваемой и превратилась в локальный бренд. Основа классического варианта – копченая рыба, чаще всего лещ. Это логично. Плёс стоит на Волге, и рыба здесь всегда была частью повседневной жизни. Леща коптят на ольховой щепе с минимальным набором специй – солью, перцем и лавровым листом. После копчения рыбу разбирают, тщательно удаляя кости. Тесто для углов делают из смеси пшеничной и ржаной муки. Оно получается плотным, но при этом не перебивает начинку. Пирожки выпекаются быстро, около 10-12 минут, и получаются небольшими, аккуратными, с выразительным ароматом копченой рыбы. Считается, что сама традиция копчения рыбы в плёсе уходит в глубину веков. Есть даже легенда, что местного леща поставляли ко двору Ивана Грозного. Впрочем, современный плёсский угол – изобретение относительно недавнее. Он появился в 1990-х годах, когда местные кулинары попытались переосмыслить старые промыслы и превратить их в гастрономическую визитку города. С формой тоже связана своя история. По одной из версий, идея треугольного пирожка родилась в здании мучных рядов XIX века, расположенном на углу, отсюда и название. Со временем появились и вариации. Помимо классического леща, начинкой могут служить камчатский краб или визига, так называют высушенную спинную хорду стерляди. Встречаются и менее традиционные версии с курицей или ягодами, но именно копченая рыба остается главным и самым узнаваемым вариантом.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Paus of Combank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте banka.sofcombank.ru. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
12: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
13: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
14: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
14: Да никаких.
13: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
14: Перевожу.
13: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
14: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
13: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
15: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
17: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове облачно с прояснениями, ночью плюс 17. Завтра пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 23 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: В эфире новости.
7: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
11: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС Сигма 1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
15: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром будет готово отказаться от использования российского газа к октябрю следующего года, сроку установленного для достижения этой цели Европейским Союзом. Об этом заявил в интервью интернет-изданию Телекс венгерский министр экономики и энергетики. Он отметил, что Венгрия ведет переговоры о наращивании поставок сжиженного природного газа с соседними странами, включая Румынию. По его словам, необходимая инфраструктура, трансграничные трубопроводы тоже существуют. При этом, по его словам, Россия остается основным источником СПГ, поскольку это экономически эффективно. В Минсельхозе заявили об отсутствии перебоев с поставками ГСМ для аграриев. Ситуация находится на постоянном контроле, подчеркнула глава ведомства Оксана Лут. Ранее она отмечала, что благодаря оперативно принятым мерам ситуацию с обеспечением топливом аграриев удалось стабилизировать. Лут напомнила о поручении президента, которое касается первоочередного снабжения горюче-смазочными материалами агропромышленного комплекса. С 1 октября Wildberries начнет третий этап выплат продавцам, чьи товары пострадали при атаках беспилотников на логистические объекты. Об этом сообщает ТАСС. Поддержку смогут получить более 200 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Размер выплат и порядок их получения пока не уточняются. Ранее Ассоциация банков России также предложила дополнительные меры помощи пострадавшим компаниям. Среди них льготные кредиты, реструктуризация займов и рассрочка платежей. Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию для жалоб на нарушения при принудительном исполнении судебных решений. Информацию надзорного ведомства передает город Н. Публикации поясняют, что жители региона могут рассказать, например, о бездействии или, наоборот, чрезмерной активности судебных приставов. Уточняется также, что нарушителем закона об исполнительном производстве может быть как проигравший, так и победитель судебного спора. Телефон горячей линии 8 863 210 55 99. Заявления также принимают через интернет-приемную прокуратуру. По информации Центробанка, доллар сегодня стоит 84 рубля и 51 копейку, евро – 97 рублей и 50 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове пасмурно, без осадков и плюс 22. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 6 баллов, движение затруднено. Наиболее протяженный затор сейчас на Большой Садовой от Халтуринского переулка до проспекта Чехова. Скорость в потоке упала до 4 км в час, время преодоления затора около получаса. 20 минут потеряете на улице Панфиловцев и Вятская, это заезд до Днепровского переулка, на проспекте Соколова от Лермонтовской до улицы Седова, на Зоологической, это заезд до Тамбовской улицы, а также на улице Текучева, площади Гагарина от переулка Журавлева до Буденновского проспекта. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс», проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: С днем города, любимый Ростов-на-Дону. В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
9: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
10: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Майкл Джексон. Шоу посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость Гаго Джексон. 2 октября. ДК Ростсельмаш. 12+.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. Американец сложил 415 бумажных самолетиков за час и установил новый мировой рекорд. Достижение принадлежит Дэвиду Рашу из города Бойса в штате Айдахо. Мужчина изготавливал самолетики почти без пауз и тратил на один образец чуть больше 8 секунд. Предыдущий рекорд поставил соотечественник Дэвида Ричард Дефрис из Техаса. В феврале 26-го он сложил 250 самолетиков за час и не подозревал, что вскоре Раш превзойдет его показатель более чем вдвое. Возможно, мастера оригами скажут, что сотворить нечто подобное довольно просто. Судьи книги рекордов Гиннесса готовы поспорить. Рашу нужно было не просто складывать изделия с рекордной скоростью, но и следовать строгому регламенту. Например, мужчина не мог мастерить самолетики, используя произвольную технику. Вместо этого он подчинялся правилам семиэтапного процесса сборки. При этом Рашу помогала команда ассистентов. «У меня была команда помощников, которые следили за наличием бумаги, передавали готовые самолетики назначенным свидетелям для проверки и подбрасывали их с целью убедиться, что они пролетели необходимое расстояние», — пояснил Раш. Дэвид Раш — преданный фанат книги рекордов, и сейчас на его счету более 200 действующих титулов. Скажем, ранее американец поймал 58 зефирок ртом за одну минуту с помощью самодельной катапульты. Кроме того, он совершил самый быстрый забег на 100 метров с завязанными глазами, а также 2919 раз подряд удачно ловил топоры при жонглировании.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Дайан Китон.
2: На экране актриса Дайан Китон всегда разная. Дерзкая, но трогательная, ироничная, но ранимая, решительная, но сомневающаяся. Эту двойственность она принесла из детства, в строгой, но творческой семье. Отец, инженер-строитель, был человеком с завышенными требованиями к себе и окружающим. Он мечтал о признании и заставлял дочь постоянно доказывать, что она достойна успеха. Мать, напротив, видела в ней талант и поддерживала любые начинания, реализуя через дочь собственные неосуществленные артистические мечты. Так у будущей актрисы рано сформировалось редкое сочетание дисциплины и внутренней свободы. Сцену Дайан полюбила еще в школе, выступая в хоре и школьных мюзиклах. После театрального института в Лос-Анджелесе она решилась на переезд в Нью-Йорк, где, работая официанткой, училась по системе Станиславского. На Бродвее ее заметили, и уже первая крупная роль в рок-опере «Волосы» принесла успех. А затем судьба свела ее с режиссером Вуди Алленом, который стал для нее не только творческим наставником, но и другом на всю жизнь. Совместная работа над пьесой «Сыграет и еще раз Сэм» принесла Китон премию «Тони», а одноименный фильм — первую известность в кино. Но путь к вершине оказался неравномерным. За успехом пришли месяцы без ролей, разочарования и кризис самооценки. Китон тяжело переживала отказы и болезненно относилась к внешности. Однако именно тогда проявился ее характер. Упорно работая над собой, она научилась принимать себя такой, какая есть, со всеми противоречиями. Перелом наступил в 1972 году, когда Фрэнсис Форд Коппола пригласил актрису сыграть Кей Адамс в «Крестном отце». Роль стала для Китон прорывом. Зрители увидели в ней не только жену мафиози, но и тонкого наблюдателя чужого мира, способного сохранить человеческое достоинство в атмосфере жестокости. Позже Коппола признавался, что именно ее сдержанная эмоциональность сделала фильм глубже. Но настоящий триумф пришел с «Энни Холл». В этом фильме Китон сыграла не выдуманную героиню, а себя. Остроумную, независимую, немного неуверенную в себе женщину, которая живет без правил. За эту роль она получила Оскар и навсегда изменила образ современной героини в кино. В личной жизни Дайан Китон всегда оставалась верна себе. Ее романы с Вуди Алленом, Аль Пачино и Уорреном Битти обсуждала вся Америка, но она не позволила ни одному из них определить ее судьбу. Китон никогда не стремилась к браку, считая, что женщина должна искать реализацию не только в семье. Зато в зрелом возрасте она осуществила другую мечту — стать матерью. Удочерила девочку и усыновила мальчика, о которых говорила с особой нежностью. В последние десятилетия Китон все реже появлялась на экране, выбирая роли, близкие ее мировоззрению. От монашки в «Молодом папе» до героини романтических комедий. И во всех она оставалась собой, женщиной, которая не боится стареть, не стесняется странностей и открыто говорит о том, что быть несовершенной — это и есть настоящее искусство.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло.

слушаете «Радио Монте-Карло». Would you dance?

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове облачно с прояснениями, ночью плюс 17. Завтра пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 23 градусов днем.
2: Реклама. В эфире
3: новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
10: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
12: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Роберт Фицо отменил запланированный на пятницу визит на Украину. Причина – болезнь премьер-министра Словакии. Такие данные приводит новостное агентство ТАСС. По информации СМИ, Братиславу на саммите Карпатской инициативы будет представлять государственный секретарь МИДа Словакии Марк Эштек. Накануне Фицо сообщил, что сегодня совершит визит на Украину, где встретится с Владимиром Зеленским и премьер-министром республики Сергеем Корецким. Словацкие СМИ при этом писали, что премьер должен был принять участие в саммите. В августе инфляция снизилась по сравнению с июльским ростом, но все еще значительно превышает средние показатели второго квартала. Об этом сообщили в Банке России. Регулятор оценивает устойчивую инфляцию на уровне 5-6% в годовом выражении с учетом сезонных колебаний. Основными факторами, способствующими росту цен, стали влияние удорожания топлива и ослабление рубля. В октябре ожидается дополнительное давление из-за перенесенной с июля индексации тарифов на ЖКУ. Сенатор Айрат Гибадинов предложил отменить утилизбор для электромобилей и снизить НДС на произведенные в России электрокары до 10%. Об этом он заявил ТАСС. По словам сенатора, это снизит конечную стоимость машин и даст стимул развитию отечественного производства. Гибадинов отметил, что сейчас сложился замкнутый круг. Люди не покупают электрокары из-за высокой цены и слабой зарядной инфраструктуры, а бизнес не вкладывается в нее из-за низкого спроса. Отмена утилизбора поможет это изменить, считает сенатор. Добавлю, сейчас утилизбор для электромобилей и гибридов рассчитывается с учетом мощности электромотора. В МВД вновь напомнили россиянам, в каких случаях необходимо заменить паспорт. Помимо обязательной замены в 20 и 45 лет, новый документ потребуется при смене имени, фамилии, даты или места рождения. Паспорт также нужно менять, если он утерян, украден или сильно поврежден. Еще одна причина – заметное изменение внешности после болезни или медицинского вмешательства. Заменить документ потребуется и в том случае, если в нем обнаружены ошибки или посторонние записи. По информации Центробанка, доллар сегодня стоит 84 рубля и 51 копейку, евро – 97 рублей и 50 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове пасмурно, без осадков и плюс 22. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Малиновского и Всесоюзной от улицы 339-й стрелковой дивизии до Портовой. Скорость в потоке снижена до 10 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Помимо этого, небольшие сложности возможны на проспекте Чехова от Пушкинской до улицы Станиславского, на Вятской от улицы Щербакова до Днепровского переулка и на Большой Садовой от Буденновского проспекта до проспекта Чехова. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
4: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
5: Реклама.
6: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
7: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Пхукет начали разбирать на Новый год. В популярных отелях заканчиваются номера. Туроператоры говорят о высоком спросе со стороны российских туристов. По данным Тест-Тур, Таиланд в целом бронирует примерно на уровне прошлого года, однако внутри направления спрос распределяется неравномерно. Главный фаворит – Пхукет. В некоторых популярных гостиницах отельные категории номеров на новогодний период начали заканчиваться еще с конца августа. С Паттайей ситуация пока спокойнее. Выбор гостиниц там шире, а стоимость отдыха для многих туристов ниже. Еще россияне рассматривают Кау Лак, Краби, Самуи и Хуахин. Однако по объемам бронирования они заметно уступают Пхукету и Паттайе. Разница в стоимости особенно заметна в праздничные даты. Сейчас обычный 10-дневный тур в Таиланд можно найти примерно от 75-90 тысяч на человека при размещении вдвоем. На Новый год цены значительно выше. Одновременно дорожают авиабилеты и гостиницы, поскольку конец декабря и начало января – один из пиковых периодов сезона. Сэкономить можно на перелете. На некоторых датах стыковочные маршруты через Китай или страны Персидского залива стоят заметно дешевле прямых рейсов. По оценкам туроператоров, в обычный период билет Москва-Пхукет-Москва с пересадкой может стоить около 50-60 тысяч. Прямой – порядка 70-90. Нынешний дефицит на Пхукете – не ситуация, когда на острове вообще не осталось мест. Речь, прежде всего, о наиболее востребованных гостиницах и категориях номеров на самые дорогие даты. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
4: Пароль
5: ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
13: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимур. 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело.
20: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
21: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
22: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: 12. Завтра пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 23 градусов днем.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
2: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. В эфире
5: новости.
6: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Брак на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
12: А у нас большой матрас, а у вас?
13: А у нас большой комод, вот.
14: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана, пуф, софа, все идеально.
15: Как мы рады!
16: Как я рад!
17: А помог нам Мебельград!
18: Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
19: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
20: Телефон рекламной службы 333-21-66.

В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама. Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о здоровье. Даже умеренные порции алкоголя разрушительно влияют на координацию движений. Ученые из Стэнфордского университета доказали это в своей новой научной статье. Согласно их выводам, редкое употребление малых доз спиртного все равно незаметно ухудшает мелкую моторику рук и способность удерживать равновесие. В исследовании участвовали 83 здоровых добровольца. Возраст варьировался от 21 до 69 лет. Среди них не было курильщиков и людей с психиатрическими или неврологическими диагнозами. Сначала добровольцы заполнили специальный опросник. Затем ученые оценили их моторные функции, проведя два стандартных теста. В первом нужно было как можно быстрее вставить колышки разных форм в подходящее отверстие. Во втором люди должны были удерживать равновесие сначала с открытыми, потом с закрытыми глазами. Результаты показали, что возраст и количество выпитого алкоголя коррелируют с более медленным выполнением обоих тестов. По словам экспертов, каждое отклонение в среднемесячном потреблении алкоголя было связано с более чем двукратным снижением шансов сделать все успешно. Следующие шаги – изучить взаимосвязь между употреблением алкоголя в малых дозах и показателями внимания и концентрации, обучаемости памяти и скорости обработки информации у аналогичной группы здоровых взрослых, употребляющих алкоголь в малых дозах, пояснил профессор Тимоти Дурацо, руководитель исследования. Что важно, ученые не доказали прямую причинно-следственную связь между употреблением спиртного и ухудшением координации. Так, авторы не учитывали влияние таких важных факторов, как диета, уровень физической активности и генетика.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
4: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
3: Я доволен.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
12: Алло, ну, как там с бизнесом?
13: Что? Вы кому звоните?
12: Твоему бизнесу звоню.
13: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
14: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
15: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
16: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Paris.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Автоавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове облачно с прояснениями, ночью плюс 17. Завтра пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 23 градусов днем.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

you wanna strike me down in anger, here I stand, I'm your man.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Канал FX назвал новых участников актерского состава экранизации Far Cry. Релиз сериала ожидается в 2027 году. В шоу сыграют оскаровские номинанты Брэндон Глисон и Дженнифер Джейсон Ли, а также Хэмиш Линклейтер, Сэм Спруил и Джейми Диметрио. Проект также будет выходить на Hulu. Ранее к сериалу присоединились Роб МакКелхани, Лиззи Каплан и Стив Бушеми. Создателями выступают МакКелхани и Ноа Хоули. Планируется, что Far Cry станет сериалом антологии. Оригинальная игра была выпущена компанией Ubisoft в 2004 году. Главный герой франшизы должен остановить различных антагонистов, от наемников до диктаторов и торговцев оружием, захвативших власть в том или ином регионе или дикой местности. Единственной экранизацией является фильм 2008 года «Уве Болла» с Тилем Швайгером. Аналитики бокс-офиса прогнозируют: «Обитель зла» Зака Крегера претендует на 80 миллионов долларов кассовых сборов за первый уикенд мирового проката. Фильм стартовал на основных территориях на этой неделе. Экранизация одноименной видеоигры может освоить 40-50 миллионов в США и дополнительные 30 в международном прокате. С такими показателями проект претендует на звание кассового рекордсмена кинофраншизы, стартовавшей в 2002-м. Картина рассказывает о курьере, оказавшемся в Кун-Сити в разгар зомби-апокалипсиса. На создание «Обители зла» Warner потратила 75 миллионов долларов. Критики восторженно отнеслись к новой адаптации. У нее 96% на Rotten Tomatoes и 79 баллов из 100 на Metacritic.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
3: кэш,
4: так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Радио

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр».
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Теннесси Эрни Форд.
1: Композиция «Sixteen Tones» была записана Теннесси Эрни Фордом в 1955 году. Вышла песня на второй, менее престижной стороне его сингла «You Don't Have to Be a Baby to Cry». Звукозаписывающая компания певца больших ставок на «Sixteen Tones» не делала, а зря. Трек попал на вершину национального хит-парада, став главной песней в США. Кроме того, американские шахтеры, главные герои «Sixteen Tones», стали считать песню своим личным гимном.
0: Теннесси Эрни Форд, «Sixteen Tones».
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day old

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
6: Твиги.
7: Твиги.
8: Твиги.
9: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер. В фильме «Твигги». В кино с 24 сентября. 18+.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды Ленинград-центра. Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, Туристическая, 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
5: Твиги.
6: Твиги.
7: Твиги.
8: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер. В фильме «Твигги». В кино с 24 сентября. 18+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
12: The Beatles.
13: Многим поклонникам Beatles было любопытно, кто же эта девушка, о которой поется в песне «Girl». Первая супруга Джона Леннона, Синтия, была уверена, что именно она стала прототипом героини. Сам Леннон утверждал, что это не кто-то реальный, а девушка из его снов.
12: The Beatles. Girl.

0: Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Безупречный вкус в музыке. Радио Монте-Карло. Радио.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, Туристическая, 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.